Дишмай, налкошен смархтан шажарджета, Ана фон жарндл юнагай, Сардаума жардая начинга, Айвда бах

0: Зауджа Каунер Такао, Амби Шахшав.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика. Современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Музыка омовар жон зинадышты фажон хота. Усы хота дишчак дырны адуней. Амма шажарды тасамай зухтыр шмахимы уй жанаргым бұлтты. Уй уй ешерак дырны шанналды қаты зәлінен. Вовгы уй афты кайу. Умын уақыда гавдишан узышту зәліні мы кукушат вот.
0: Радио Алания. Первое.

сух каптыр кафу, фандыр жалта, барак бонал жару. Сайма фашива, расшух каптыр кафу,

Твоя музыка. Твое настроение. Твое радио. FM Алания.

Всех все равно в жилищах зыбки. Попробуй их останови. Перекликаясь, плачут скрипки о желтом плесе, о любви. И все равно под небом низкий

забудется имя мое никогда, как тяжелое солнце на склоне крутом. Все плохое мое, вся вина и беда обернутся добром для тебя.

родились. Сколько ж лет прошло, не узнаешь, видимо. Меня ты ни за что. Если только голос мой не выдаст меня вдруг. Мы расстались, как друзья.

0: радио Алания ФМ. Вот это по-нашему.
1: Нана, да кундарт скарм выйм.
2: Мадыцел хур. Уй армаштарт карм нау. Уйк онай карму, к онай.

Уалчидыр, я бусмадан фалман хор, Амада сарды макай жардашат. Дишкай жарды куашат дайма кабу, Дахи жарды дар афар замуат.

0: из золотого фонда нашего кино.
1: Дядя Витко! А где же дядя Витко? Еще телеграммы.
2: Кого телеграммы?
1: У Зарины дочь родилась.
2: Кого?
1: Читайте.
2: Это правда?
1: Вот написано.
2: Если ты знала, как все наши будут рады. Мое имя Витко, здравствуйте. Я еще не совсем стар. 65 лет. Разве возраст, а? Руки в куш.

0: знаешь, мам? Вот сколько я не плавал по всем морям и океанам. В каких только не был странах. А лучше нашего села нигде нет.
1: Ты тут родился.

0: смотри, старый, на них. Теперь уже девушки парней возят. Какая жизнь настала.
1: Радио «Алания». Хорошо забытое старое. У нас звучит по-новому.

Уаржон зинад. Ды хахты фарнды. Дырантышты хурчышк ама мэйфыртыра шухчыгдык анкарынтэй. Дукты шарты арсытта.

Каштантыл шойсрахта шузынс, сма анкардэй мид былхудынс. Каштанты дидинак харшдиш шаг, ясанк тыл мин сраха шишта. Хасысыл ю вулдар хардма, сма машинакты хардга. Кадуи азарт хаштонты кадан, ама кырны, кырны анушон артан. Кадуал зак дидинджит рухшай, кынажынк хошты сарт анушон. Кадуй шажарда ты сахарнар тон, канец ахвалзак пиллуной аргон. Каштан, срах дар балаш, бужнык, авдишиш шаквалтары утшин.

0: внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Аздан шейкинати элита. Фандуймы радзорун мамади фида. Бекурти габул лайтухай. Федибаста куращи тэй знагинихма арлаумма. Вот габулла таккапитцак тихатца рарастэй. Янсовар тихатца тотица харма. Тох котта Украине. Есколх чинатти тухайей, рауахтунца цубуррастакма ахадзарама. Косаздахтэй, вот тогди авир кавджинатта наразурта абинуйнак заиратан. Качават ангалзаваттэй, сафанзаймак бадолама. Фала ечи дессакта арджурта шинхон усан. Ама машира куртта, сама имфаста хат ирумбагани свеца. Акастар кизга, зои райгурт, фегуста тогди цахаре. Фалай голаккаган, вингабана балфаккутта. На базу та хейстерфорд, дзамбулат, бинун танан хускангай, будуре, нанчхуарам бурткангай, мина балкифе халдай. Еще хвар финга балбайзадай. Ристмада, зайрат, водей амалатма, некат пал ище хвар кутта. Фарастай мак маи мамада олдайан картвида. Я фастаги солов тивангадарма ангал макастай. Я могу фида, габулла камени гады, вот второй кубазу унида. Габулла фейсабдай, мин фарассада цупур дукка гаманжи. Вода ярдамаша хабар набалаттай. Габуллай рухснум, амая царт фидибашти сарапунт караварта. Алкаттар царзананца назардите, некат сапирунх канджинан.

0: рожденные в окопах. Песни, стихи и фильмы Великой Отечественной на радио FM Алания.
1: Множество театральных бригад колесило по фронтовым дорогам в годы Великой Отечественной войны. Но была на фронте и уникальная фронтовая группа, сформированная в Вахтанговском театре. В репертуаре был один спектакль – «Свадебное путешествие» и концерт. Первое выступление проходило на поляне в лесу под Ржевом. Фронт находился всего в 6 километрах. Артисты не понимали, как играть комедийную постановку для измученных боями солдат. Но на лицах зрителей появились улыбки, а через 15 минут хохот многочисленной аудитории заглушил звуки разрывающихся снарядов. Там же артисты-вахтанговцы прошли и первые.